0: sí, Andrés de Jubiero, conocido, que era el genio.
1: Я когда все будем заводливо, разумеешь? Тариш Маски, стварно звучи добро, майки ми. Доста ових латино песама и латино ритма можете чути и на Каменову, zapravo na TDI-u, koji ide sa Kamenova u Crnoj Gori, najjača plaža na svetu, tamo nam je Ogi od 10 do 2, pa onda idu DJ-evi, onda za nje, tako da ako ste u Crnoj Gori, Kamenova Beach Calling You.